0: Учим казахский язык легко.
1: Келесі жолы в следующий раз. Келесі жолы сәті түсер. Повезет в следующий раз. Келесі жолы в следующий раз. Сәті түсер. Повезет. Келесі жолы сәті түсер. Келесі жолы в следующий раз. Сәті түсер. Повезет. Келесі жолы сәті түсер.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: До начала 19 века у людей был первый и второй сон. Обычно они спали 3-4 часа, просыпались на пару часов, чтобы заняться каким-нибудь делом, а затем возвращались ко сну и спали уже до утра.
0: Между прочим...

айтпақшы. Түйе бір шөккен кезде 200 литр су іше алады. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Керемет. Прекрасно. Отлично. Керемет. Бәрі дайын. Отлично. Все готово. Керемет. Отлично. Бәрі дайын. Все готово. Керемет. Бәрі дайын. Керемет. Отлично. Бәрі дайын. Все готово. Керемет. Бәрі дайын.
0: Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: ваш вес может колебаться от 100 граммов до 1,5 килограмма в течение дня.
0: Между прочим,

0: впрочем.
1: На Земле существует только два создания, которые могут видеть позади себя, не поворачивая головы. Это попугай и кролик.

0: встречи.
1: У людей 22 мышцы на каждой стороне лица. Это самое большое количество.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: между прочим.
1: До начала 19 века у людей был первый и второй сон. Обычно они спали 3-4 часа, просыпались на пару часов, чтобы заняться каким-нибудь делом, а затем возвращались ко сну и спали уже до утра.
0: Между прочим.

0: впрочем...
1: Мозг содержит нервных клеток почти 100 миллиардов.
0: Между прочим... Окей. Радио «Окей» на частоте

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук.

0: между прочим.
1: Самое сухое место на Земле не Сахара, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины свободны от льда и снега и не видели дождя уже более 2 миллионов лет.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Каждые две недели в желудке человека образуется новый слой слизистой оболочки. Если бы не это, желудок переварил бы сам себя.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: В гавайском алфавите всего 12 букв.
0: Между прочим.

0: везде.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил Бог.

0: Сағат 19.
1: В Уральске 19 часов.
2: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Оралда сағат 20.
1: В Уральске 20 часов.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: На волне твоего города. Радио.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Шапка, смотри, супер. Ой, давай, Жасы.
1: Ничего, нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равно автором, да?
1: Как всегда.
0: Ааа, смотри, life is beautiful.